Эри аж Johnny Curtis аж дэ я тоо нари снилц он дэ Gospel music э лати снилц он инли аж дэ я цэ бирго э я нал ки до лилц э бирграс Kansas National Public Radio бэлхас он дэ тахнэ кит э я лах на дэ снилц он до лил аж дэ я цэ бири бирграс Kansas э кт э до лил